0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица – полдень. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: satrda.
1: Har xil uslubda suzishadi, lekin faqatgina bir uslubda cho'kishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: сейчас Радио Стар.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Латитман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
5: Озаш. Bilasanmi, san mendan ko'ra-chi ancha aqlliroqsan. Shunga yana bitta savol bersam maylimi?
3: Voy, bering, bering.
5: Ozoda qaraginda, odamzod ichmasa, chakmasa, haligi yomon ayolligi ilatishmasa-chi, qarib, chirib ketguncha ham yashashi mumkin ekan. Xullas, uzoq umr ko'rish mumkin ekan. Shunga sen nima deb o'ylaysan?
3: Ha, shunchun ham ahmolani umri uzoq bo'ladi deb bekorga ichmagan ekan-da.
5: Ya,

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua Ladies and gentlemen, put your hands together.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час. Маркас радио.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.